0: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: We're ready to take off.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: We have
3: liftoff. Wir präsentieren die Robert Rosbach Show. Die Robert Rosbach